Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Жас Толкын открыл новые таланты. Творчество Шемши Колдаякова в новом формате представят в столице. Выставка действий семейного альбома. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: хореография, социальное видео и другие направления. Обладатели гран-при представят Казахстан на международном конкурсе КТК «Талантливым детям», который состоится в конце года в Москве. Помимо конкурсных выступлений, для участников прошли мастер-классы с участием известных деятелей культуры Казахстана и России, а также преподавателей ведущих творческих вузов. В Астане состоится концертный проект «Айнага Жанага», посвященный творчеству выдающегося представителя казахского музыкального искусства, народного артиста Казахстана, композитора Шамши Калдаякова. Мероприятие пройдет 25 июня в концертном зале столичной филармонии в столице и будет представлено Туркестанской областной филармонии имени Шамши Калдаякова, передает Елорда-Инфо-КЗ. На музыкальном вечере зрителям будут представлены песни великого композитора в живом исполнении и под живой аккомпанемент. В ходе концерта будут раскрыты ранее не публиковавшиеся факты из биографии и творчества композитора, найденные в архивах, а также рассказана история создания его песен. Отметим, концертный проект «Айнага Жанага» ранее был успешно организован в Шымкенте, Туркестане, Алматы, Кызылорде и Таразе. В Центральном выставочном зале Национального музея искусства Республики Казахстан имени Абылхана Костеева 3 июля состоится открытие групповой выставки «Действия семейного альбома». Экспозиция объединяет произведения художников разных поколений – Бахтияра Табиева, Иглика Кулбаева, Гани Баянова, Азата Табиева, Асель Тлиулен, Абдурахмана Тургын и Нурбулата Аскара. Несмотря на различия художественных языков и авторских подходов, творчество мастеров обращено к близкому кругу тем – дому, семье, детству и пространству повседневной жизни. Одной из ключевых идей проекта является преемственность поколений. В центре внимания находится человек и его ближайшее окружение. Несмотря на стремительные изменения современного мира, в Казахстане семья по-прежнему остается одной из главных жизненных опор, объединяя многовековые традиции и реалии современной жизни и ее ритма, отмечают организаторы выставки. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Аланхабара.
3: Эфирде классика Аланхабар жалғастырады.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Завершен прием заявок на участие в национальном конкурсе «Мирель Отпаса» 2026. Ночь в опере в Алматы. Вновь обнаруженная рукопись Моцарта впервые исполняется во Франции. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Завершен прием заявок на участие в национальном конкурсе «Мерейли Отпаса 2026». В этом году для участия в конкурсе поступило 3611 заявок со всех регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Карагандинской области и области Жетісу, а также города Астаны. Напомним, национальный конкурс «Мерейли Отпаса» направлен на укрепление института семьи, повышение общественного статуса семьи и продвижение традиционных семейных ценностей. Торжественная церемония награждения лауреатов национального конкурса «Мерейли Отпаса 2026» состоится 11 сентября 2026 года в столице в преддверии Дня семьи. В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая пройдут торжественные мероприятия, посвященные закрытию 92-го театрального сезона. Так, 25 июня на площади перед театром состоится опен-эйр-концерт «Ночь в опере» под звездным небом в сопровождении симфонического оркестра, ведущих

0: Японию впечатлений. Национальная библиотека Франции обнаружила ранее неизвестную рукопись всемирно известного австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, раскрывающую 7 новых произведений для флейты и арфы, сообщает Казправда КИЗ. Рукописи были найдены еще в феврале хранителем фондов Национальной библиотеки, музыковедом Франсуа Пьеркуа. Открытие несколько месяцев держали в тайне, но в понедельник радиостанция France Music представила мировую премьеру 7 пьес Моцарта для флейты и арфы в исполнении флейтистки Матильды Кальдерини и арфиста Николя Тюлье из филармонического оркестра «Радио Франс». Новонайденные произведения серии изящных коротких упражнений стали долгожданным дополнением и к тому, и без того скромному репертуару Моцарта для этих двух инструментов. Они также проливают свет на период пребывания композитора в Париже. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик». Камертон. Классика «Опосум».
2: Қайырлы күн, эфирде академиялық музыка туралы бағдарлама. Хабарымыздың өткен санында біз Шопен туралы әңгімеледік, ал бүгін Ферранс Лист туралы айтамыз. Ол музыкаға қайталанбас реңк сезім толқынын әкелген венгр халқының өкілі. Керемет шебер пианист Ферранс Лист көрерменді өзінің орындау техникасымен таңғалдырған, фортепианоны жаңартып көк жиегін кеңейтті. Лист виртуоздықтың шыңына көтерілді деп саналады. Музыкалық сыншы Владимир Стасовтың пікірінше, Листтің арқасында фортепианоның мүмкіндіктері кеңейді.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тебя, талантливого.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Мы начинаем разговаривать с нашей замечательной Камилей, молодым ученым, но уже таким именитым. Таким, я вот думаю, ты в конце концов Нобелевскую премию получишь. У тебя есть такая цель?
5: Если честно, нет. Я занимаюсь своей наукой ради собственного удовлетворения собственного любопытства.
4: Только такие и получают. Вот поэтому у нас сегодня в гостях Камиля. Она PhD по нейронауке и психологии. Это невероятно. Она закончила университет Индиана. Сейчас она работает в университете Ньюкасл в Австралии на тему психология кибербезопасности. И у меня прям дух захватывает. Камиля, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Женя Ахиевна. Еще раз здравствуйте. Очень приятно с вами вновь поговорить на все интересующие нас темы, каковых у нас, наверное, бесконечное множество.
4: Мы с Камилей в этом году летом встретились в Австралии. И так повезло, что у нее был один день, и у меня один день в Сиднее, чтобы пообщаться, чтобы мне посмотреть Сидней и мне послушать, что Камиля вообще до чего сейчас дошла. И я просто поражена была, что... Ну, что такое счастье педагогическое? Когда ты видишь маленького ребёночка, и как он вырастает в такую личность, которую слушаешь и понимаешь, что ты этого не знаешь, ты это даже не догадываешь, что такое существует, только хочется задавать вопросы и понимать, что планета в надежных руках. Я как-то по-другому не представляю, потому что мне неинтересно там, например, конкретно что-то в моей отрасли или... Нет, конечно, интересно. Но вот мне как-то всегда интересно было с детства, ну, что-то связанное с космосом, что-то с... Действительно, с философией, с психологией, да, потому что что-то такое большое. Вот мне не интересны детали, а мне интересно Вселенная. Я вот папу помню, пончила вопросами, а как это мир конечен? Или как это мир бесконечен? Ну, это же, пап, невозможно, да? Детонька, вырастешь, поймешь. Ну, никто не может ответить на это, да? Но наш мозг просит у нас эти вопросы, да? Что-то внутри спрашивает. Опять же, я только сейчас стала какой-то интерес к истории проявлять, но у меня всегда был интерес к фантастике и к тому, что в будущем, что в будущем. Вот, и поэтому мне так интересно, чем ты занимаешься, и тем более, что это все. Как ты говоришь, только 40 лабораторий, да? И то, вот, например, есть в бывшем Советском Союзе на территории?
5: Если честно, я даже не знаю, потому что на конференциях никогда не встречала людей, кроме меня, кроме себя из бывшего Союза. В нейронауке мы начали делать какие-то шаги, ну, естественно, в России всегда были нейрофизиологи, нейробиологи. Когнитивным искажениям они могут быть подвержены, то есть они могут упустить мелкую деталь, которую мы как раз-таки специально туда включили. Да, и мы можем их, кстати, с помощью таких приемов как-то засечь.
4: Ловушек таких.
5: Да, куда завлечь и заставить, как бы вынудить их рассказать нам больше о том, чего они на самом деле хотят, к чему они стремятся.
4: Ну, это что, взламывают там банки?
5: Да, например.
4: Какие-нибудь
5: или,
4: там,
5: да,
4: государственные крупные.
5: Да, цены, да, базы данных, скажем, пенсионных фондов, да, или да, базы данных здравоохранительных организаций.
4: А
5: да,
4: в Казахстане все время все сливается?
5: Да, в Казахстане у нас пока еще тоже как бы все на зачаточном уровне, хотя некоторые процессы цифровизации у нас намного опережают западные страны, да, то есть на таком очень бытовом личном уровне, потребительском, обывательском. Когда я приехала в США, я была очень удивлена, что у них вот
4: просто
5: их социальный номер, да, social security, нужно получать пешком пройдя в этот офис, написав от руки
4: заявление,
5: подав его, и потом через 6 недель тебе присылают бумажную карточку, которую к тому же нельзя ламинировать. по закону США нельзя ламинировать эти карточки, и эту бумажку нужно хранить в целости и сохранности. И для меня это было большим шоком.
4: А с собой её надо носить? С собой надо носить?
5: Когда нужно предъявлять, да. И это для меня стало очень большим шоком, поскольку я
4: привык... Это не как наше удостоверение?
5: Нет, она бумажная, она картонная.
4: Ну, то есть это удостоверение?
5: Но это, да, это карточка, на которой написано ваше имя и ваш социальный номер.
4: ID.
5: И она как бы, да, ID. И она выглядит, ну, на ней есть, по-моему, некоторая степень защиты, да, какие-то водяные знаки, что-то там присутствует, но... В общем и целом, как бы,
4: бумажка.
5: Она ничем не защищена. В отличие от наших цифровых уже документов, да, куда бы ни пошел, можно просто открыть в Егове или в Каспи даже свой документ предъявить. Да. Это меня как бы тогда удивило, что нам очень много.
4: В Европе вообще совершенно отстало.
5: Ну вот в Австралии они уже начали тоже двигаться в эту сторону. Правда, подала я на свой налоговый номер в Австралии уже электронно, но прислали мне его тоже на бумажке. К счастью, носить эту бумажку нигде не нужно, просто записать номер и знать. Но это тоже было довольно удивительно, что вот у нас некоторые процессы мы всё-таки уже наладили.
4: Мы точно круче. И есть такие пионеры, типа Каспия, и сейчас все подтягиваются, да?
5: Да-да.
4: Очень сильно, да. Я один раз в Европе так не смогла сесть на самолет, потому что я не предусмотрела паспорт живой. Угу. Ну, я знал, что у меня есть паспорт.
5: Да.
4: Мне сказали, нет, нам нужна живая бумага. Правда, у нас, я не знаю, как в самолете. У нас в Казахстане. Ну, неважно.
5: Да. Но у нас уже есть эти электронные гиды.

0: 30 лет назад и были вынуждены перескочить через очень многие этапы развития и сразу же впрыгивать именно вот в эти передовые технологии, в передовое... быть впереди планеты всей и
1: сейчас
0: скакать
1: вперёд. Некоторые слушатели подумают, о, куда... Кажется, они преувеличивают, переоценивают, да. Но, с другой стороны, это есть такое-то. И мы вообще по истории своей перепрыгиваем все время.
0: Мы все время вынуждены перепрыгивать, брать очень высокую планку. Но на самом деле у нас это, я скажу, получается, поскольку я общалась вот по воле службы с разными представителями разных стран, именно вот в сфере IT, в сфере кибербезопасности, я вам скажу, наши специалисты ни в чем не уступают, а иногда даже лучше.
1: Круче.
0: Да, даже круче. Другое дело, что у нас может не всегда хватать инфраструктуры, необходимой для их как бы полноценной работы, да, или, может быть, налаживание каких-то связей между органами, но в общем и целом наш народ никогда не сдается перед вот этой высокой планкой.
1: У нашего считаем... народа немножко есть вот недостаток самооценки. Вот любит себя критиковать и недооценивает. Конечно, переоценить не нужно, но недооценивать это тоже очень вредно.
0: Да.
1: А вот скажи, пожалуйста, сейчас весь мир и искусственный интеллект, ChatGPT, там, DeepSeek, все такое, это что, как с тобой связано в твоей работе, да?
0: В моей работе это на самом деле мы уже полностью как бы перешли на использование этих инструментов умеренно, да, то есть с какой-то степенью модерации в том, чтобы, ну, скажем, редактировать тексты или генерировать какие-то графики, да, то есть отдавать этому самому искусственному интеллекту такие очень базовые автоматические задания, которые у человека бы отняли, скажем, полчаса, искусственный интеллект может это сделать за 30 секунд и даже не поперхнуться. Очень много я, например, стала использовать таких очень фундаментальных как бы вот этих подсказок искусственного интеллекта, особенно когда я занимаюсь программированием, кодами, аналитикой. В этом я уже полностью отказалась от идеи вручную печатать весь этот код. И в какой-то момент я себя даже поймала на мысли о том, что я сама помню, как нужно, какие именно команды нужны, или я полностью полагаюсь. Нет, я, в общем-то, помню. Но это высвобождает мне время для того, чтобы подумать о сложной математике, да, о формулах, которые я хочу запросить с помощью вот этих простых команд. И у нас, собственно, недавно только с мамой как раз была дискуссия на тему того, насколько этот искусственный интеллект может заставить людей лениться, да, то есть вынудить людей облениться и передать все, да, то есть насколько искусственный интеллект, скажем, лишит работы многих людей. Я привела пример о том, как, насколько я помню, у кого-то из античных, то ли у Аристотеля, то ли у Сократа, было высказывание о том, как эта молодежь сейчас увлекается книгами, увлекается письмом. Вот они все хотят все время писать свои книги. Не то, как бы, вот только сравните их с великими умами прошлого, которые все это носили в голове в памяти. Вот. И это меня заставило вот вспомнить этот пример о том, как предыдущие поколения всегда критикуют технологические инновации следующих. И с этой точки зрения вот использование искусственного интеллекта с умом может просто высвободить вам ресурс на то, чтобы вы получали какие-то новые навыки и развивали дальше
1: себя. Вот рутина, избавление от рутины. А вот эти бесконечные угрозы, что бухгалтера потеряют, там, юристы или там, не знаю, кто потеряет...
0: На самом деле невозможно автоматизировать все, да, то есть в разработки, скажем, приложений, да, или в компьютерных технологиях есть принцип обычно 80/20, то есть допустимо потерять, скажем, 20% случаев и отдать их на обработку человеческим уже мозгом.
1: То есть не страшно,
0: да? Да, то есть как бы любой процесс автоматизации обычно направлен на 80 или 90% случаев, а 10% не подпадающих под стандарты
1: это человеческий фактор, да.
0: Будут всегда, независимо ни от чего, подвержены вот этому влиянию наших человеческих факторов, нашего социума.
1: Это как позитивно или негативно?
0: Мне кажется, что это и есть позитив, потому что, скажем, вот вы привели в пример юристов – любое право, да, любая система права, она имеет, ну, скажем, 90%.

0: 90% стандартных случаев, которые может рассмотреть искусственный интеллект. Но оставшиеся 10, они будут зависеть от морали, этики, от каких-то социальных устоев, от культурных норм, от норм нынешнего поколения. И именно для этого, для того, чтобы новые юристы могли направить весь свой интеллект на разработку каких-то новых правил, новых норм, новых кодексов, для того, чтобы они могли учесть эти все новые появляющиеся, как бы, благодаря прогрессу, случаев, для этого у них и будет этот инструмент в виде искусственного интеллекта, который будет предлагать им какие-то решения, они будут их просто рассматривать, одобрять или не одобрять.
1: Это не значит, что будет меньше народу все равно работать?
0: А вы знаете, это еще говорит, ну, как бы обращается вот к недавней книге, насколько я помню, в середине 2010-х она вышла, она на английском называется несколько нецензурно, но я попробую это название слегка смягчить, так называемые ерундовые работы.
1: Так и название такое, да?
0: Ну, на английском она называется bullshit jobs.
1: Ну, понятно.
0: Да, то есть бредовые работы. То есть автор этой книги говорит о том, насколько много у нас уходит как бы усилий общества в целом на то, чтобы обеспечить всех рабочими местами. И для этого придумываются вот эти вот самые бредовые работы. Ага. То есть очень много бюрократических, да, административных таких вот позиций, на которых люди занимаются вещами, которые, в общем-то, уже можно было автоматизировать еще до появления чата GPT. И он говорит, собственно, потом обращается к идее универсального базового дохода, да, и вот такие уже экономические рассуждения о том, насколько в современном обществе важно поддерживать вот эту идею обеспечения всех именно рабочими местами. И меня эта идея в какой-то мере как бы завораживает. Я действительно считаю, что универсальный базовый доход при нынешнем развитии экономики, при том, чего достигло человечество в целом на всей планете, было бы, на мой взгляд, очень хорошим решением, да, то есть когда все люди на планете имеют право на еду, на кров, на обеспечение своих базовых потребностей, да, на чистую воду в том числе. Это высвободило для людей возможность заниматься искусством, возможность заниматься чем-то, что им по душе, и как раз вот давать рост вот этому самому прогрессу, то есть улучшать и улучшать.
1: Люди вынуждены, да, работать вот тем, что не нравится, да?
0: Да, да, то есть мы не знаем, где тот самый Моцарт, в какой шахте сейчас может пропадать, утрируя, конечно, но мы не знаем, где может быть следующий Пикассо или следующий Эйнштейн. Они могут быть, заниматься развозкой каких-то товаров или, может быть, сидеть в удушном офисе, когда на самом деле они могли бы при желании, при возможности, если бы им дали возможность заниматься этим.
1: Вот этот коммунистический принцип, да, каждому по потребностям, да?
0: Да, от каждого по возможностям, каждому по потребностям.
1: Я как-то вот с этой точки зрения никогда не задумывалась. Мне казалось, что это способности малые, поэтому люди принимают, ну, минимальное, то есть необходимое то, что, да. А оказывается, это потому что неправильно все устроено. Слишком затратно, да? Целый человек занимается какой-то механической вещью, да? Вы только что видела я в Китае уже роботы в соревнованиях, там, по бегу, по плаванию, представляете?
0: Да.
1: И скоро они будут с людьми соревноваться. Ну, а какое там может быть соревнование? Явно проиграют. Нету такого, что роботы восстанут, собственный разум, и всех нас уничтожит.
0: Мне кажется, что здесь очень важно помнить, вот обращаясь, наверное, к молодежи, которая собирается идти в IT, в инженерию, в разработку этих самых роботов, искусственных интеллектов и прочего, хотелось бы обратить их внимание на то, что ни в одном поколении человечества никогда не существовало успешных разработок, успешных инноваций без должного гуманитарного образования. Невозможно развивать человечество без обращения к этому самому человеческому.
1: Дорогие радиослушатели, я бы хотела, чтобы вы знали, что я в это время руками тоже.
0: Я хотела бы сказать, что люди, которые ограничивают себя исключительно механическим, исключительно рациональным, да, так скажем, они отсекают часть себя как человека. Они забывают о том, что в период пандемии, например, когда мы все были вынуждены сидеть на карантине у себя дома, мы обратились не к сложным вычислениям и не к разработке у себя в гаражах новых роботов. Мы обратились все к искусству, к музыке, к фильмам, к книгам. Мы все обратились к гуманитарным и деятелям искусства для того, чтобы насытить свою человеческую потребность в нашем социальном развитии, в нашем развитии именно этого человеческого общения и связи между людьми. И это, на мой взгляд, и есть залог того, чтобы завтра эти роботы не восстали. Роботы могут восстать когда? Когда люди забывают о том, что они люди, и обращают весь свой интеллект, весь свой потенциал на то, чтобы максимально оптимизировать что-то в соответствии с какими-то своими представлениями о рациональности. В первую очередь каждый инженер должен задумываться о том, как направить это на благо людей.
1: Я прям дух захватывает, слушая твои слова, потому что, скажи, пожалуйста, это твоя такая позиция уже такая мудрого человека, развитого, или это произошло от твоего занятия вот наукой? Это и психология, математика, и нейронаука? Или это вот это твое собственное или производное от
0: все вместе, да, наверное? Мне кажется, что все вместе, и очень во многом, опять же, я не могу убежать от рояля. Он стоит в кустах всегда.
1: Ой, как приятно. Как
0: потому
1: приятно.
0: Что невозможно не задумываться о том, какой ты человек. Занимаюсь я сложными вычислениями или читаю я, скажем, учебник по дифференциальной геометрии, или сижу я у инструмента и разбираю сонату давно забытой женщины-композитора. И когда я знаю, что я могу сесть за инструмент, и внезапно у меня решится в голове уравнение, просто потому что
1: колоссально.
0: Я смогла отключиться сознанием, да, и подсознательно дать этому развиваться.
1: Невероятно.
0: Когда я начала об этом, обо всем задумываться уже вот на таком мета-уровне, да, то есть с высоты птичьего полета обратиться к тому, что я интегрирую в себя, да, то есть как любая хорошая казашка, я обращаюсь к синкретизму практически всегда.
1: Что это такое? Еще раз. Почему хорошая казашка обращается к синкретизму?
0: Ну, потому что мне кажется, что в нашей культуре это невероятный сплав,
1: есть, да?
0: Да, невероятный синкретизм всего и всегда, да, то есть мы не можем отказаться от использования, скажем, русского языка, но при этом мы в повседневной жизни используем какие-то тенгрианские обычаи, и в то же время мы все в той или иной мере идентифицируем себя с исламом, и в то же время мы
1: Намады.
0: Современные жители города и те же самые кочевники, которые когда-то не могли дышать, не находясь в степи или в горах.
1: А еще потому что вот именно вот оттуда начинать, что мы не были так связаны с бытом,
0: да.
1: Когда так много, ну, с оседлым бытом, да,
0: да,
1: он
0: да.
1: Давал свободу мышления, свободу перемещения, свободу вообще
0: да.
1: В пространстве.
0: Свободу
1: да.
0: Философских размышлений,
1: да, да.
0: Потому что когда ты находишься на выпасе скота, у тебя есть очень много времени задуматься.
1: Тебе не надо там охранять свой дом.
0: Да.
1: Ты взял, снялся и поехал.
0: Да, да.
1: А воевали? Как воевали? Брали и переходили, когда вот нападали джунгары. Что мы делали? Мы просто меняли местоположение.
0: Да, меняли свое местоположение. И еще вы знаете, Женя Ахеевна, я когда... Собственно, у меня в докторантуре был интересный такой опыт. Я занималась философией когнитивной науки, как раз вот очень тоже узкий такой курс, но очень безумно интересный. То есть философия того, что такое сознание, что такое разум, как нам подойти к этому вопросу, как нам задать правильные вопросы для того, чтобы искать на них ответы. И с этой точки зрения я как раз привела пример своей профессору, замечательная немецкая исследователь, которая приехала в США, и могу ли я написать работу свою курсовую по как раз категоризации вот всех этих понятий в нашей культуре, в нашей кочевой культуре, тюркской, поскольку это не описано практически никем, поскольку мы замкнуты, да, вот в казахоязычной среде, и мы еще не настолько много опубликовали, и у меня даже было выступление на такой небольшой онлайн-конференции, это было как раз в эпоху пандемии, о том, что в казахском языке, в отличие от русского или в отличие от английского, французского, немецкого, даже в какой-то мере китайского и японского, у нас отсутствует такое же четкое разделение этих концепций. То есть, если русский может говорить о своем разуме, о своей памяти, о своем сознании, то в казахском языке эти понятия очень плавно перетекают из одного в другое, в том числе, когда мы используем устойчивые сочетания. То есть в казахском языке, я сейчас уже на скидку, наверное, все не вспомню, но мы говорим «ес», когда мы имеем в виду память, да, «ес мне калды», но в то же время, когда человек падает в обморок, теряет сознание на русском или на английском, на казахском он «ес мне танкалады». И получается, что он выпал из памяти, из своей памяти, если переводить дословно, но казах поймет, что казахоязычный человек поймет, что он потерял сознание.
1: А и в других языках это по-другому? Как-то?
0: Да, в русском это потерял сознание, в английском это, да, fainted, lost consciousness, да, именно потерял сознание, то есть прямой перевод соответствует.
1: А у нас чем отличается? Выпрыгнул из памяти?
0: Да, а у нас вместо слова сознание используется слово память. И таких примеров на самом деле очень много. Я даже составляла диаграмму для своего выступления на конференции. И из-за этого, мне кажется, у нас очень другое отношение к своему бытию, к своему сознанию, к тому, как мы взаимодействуем друг с другом. И этот вопрос тоже очень глубокий. Он заслуживает, на мой взгляд, гораздо более глубокого взгляда, чем мое маленькое выступление, да, на втором курсе докторантуры. Я бы хотела очень, мечтаю когда-нибудь увидеть ученого из Казахстана, который это представит мировому сообществу. Поскольку есть даже такая книга исследователя из Америки, который поехал в Индонезию, и открывается книга вступлением о том, как он поехал в Индонезию преподавать в университете стандартную вот западного разлива психологию. И в Индонезии у них там в этом университете были две кафедры на факультете психологии. Одна вот стандартная, а вторая индонезийская традиционная психология, как они ее как бы рассматривают. И у этого исследователя западного возникла идея, давайте сделаем, говорит преподаватель с той другой кафедры, давайте сделаем серию семинаров сдвоенных. Вы будете рассказывать о чем-то, вот, скажем, о памяти с вашей точки зрения, я буду с моей. Они сели, начали расписывать курс этих семинаров и поняли, что совпадений нет.
1: Это удивительно.
0: У них нет одинаковых категорий. То есть мы мыслим разными категориями, у нас разный понятийный аппарат.
1: Индонезийцы тоже ислам, да.
0: Да.
1: Мусульманство, да.
0: Ну вот их традиционная культура, да, вот я не помню, это было на Яве у них или где, но в той вот культуре, о которой он пишет, вот там не было вообще ничего, что совпадало бы с западными представлениями о, скажем, сознании, памяти, внимании или еще каких-то вот таких базовых психологических понятий, которыми мы привыкли оперировать после вот западной экспансии науки.
1: И поэтому вас тоже есть понятие европоцентризм?
0: Да, естественно, это очень большая на сегодняшний день проблема в науке, европоцентризм и вот распространение, экспансия этих взглядов, которые, да,
1: которые на самом деле не то, что подавляют, но просто она теряешь ориентиры, потому что у тебя совсем по-другому, но ты должен прислушиваться к тому, что да, как это наши народные музыканты традиционные, они первое время, ну вот они пришли в консерваторию такими нагос, настоящие такие, без там специального образования, стали развивать собственно это образование на принципах европейских, на европейских принципах, и первое время они всех своих детей отдали на скрипку, на фортепиано, на все, потому что ну, как народная музыка недостаточно легитимна. И поэтому вот настоящий музыкант, который пианист. А сейчас как раз вот те самые музыканты, которые выросли, они, ну, разницу уже понимают. И могут тогда между как-то существовать. И, ну, если объединять, но так, чтобы не выхолащивать, собственно, основное тогда. Ой, о чем только мы не говорим, Камиля.
0: Мне кажется, это бесконечно.
1: Это правда. Потому что это все об одном и том же, о том, что мы собой представляем как люди, как почему у нас есть сознание, почему. А мы считаем, что у животного мира, у представителей нет сознания. Но когда я общаюсь со своей собакой, я думаю, она такая умная, она намного умнее всех. Она еще характер у нее хороший.
0: Вот. Вы знаете, есть серия сейчас исследований очень интересных. Есть скептики, которые в них не верят. Я отношусь скорее к людям, которые относятся с осторожным интересом. В Калифорнии некоторые исследователи, по-моему, из университета Калифорнии Лос-Анджелеса стали раздавать вот владельцам собак, которые особенно обучаемых собак, такие кнопки. У каждой кнопки есть определенная привязанная к ней аудиозапись какого-то слова. И вот этих собак учат нажимать на кнопки и таким способом разговаривать со своими хозяевами.
1: И вот что они...
0: У самой развитой на данный момент собаки, у Бани, по-моему, было около 200 таких кнопок.
1: Ничего
0: в итоге.
1: Себе.
0: И она могла полностью разговаривать.
1: Сказать.
0: Да, то есть было даже видео, где она была, собака была в таком некотором напряжении, и хозяйка это заметила и спросила, что не так.
1: Ага.
0: То есть они специально их учат, этих хозяев, разговаривать с собаками простыми
1: просто
0: такими предложениями, да, то есть строить, соответственно, специальным синтаксисом эти предложения, чтобы собака могла также, нажимая кнопки, отвечать. И она спросила, что не так, и собака нажала на кнопку «больно» и нажала на кнопку «лапа». Подошла к хозяйке, протянула лапу и показала, что у нее туда попала заноза.
1: Это вообще невероятно.
0: И вот это видео, оно разошлось в интернете. И вот,
1: миллионы просмотров.
0: Да, да. И мне очень интересно, мне очень любопытно узнать, действительно ли это так. То есть мы сейчас
1: не
0: можем полагаться только на эти видео, которые как бы... Ну, мы не знаем, сколько не попало на видео, да, сколько этих взаимодействий. Но хозяева утверждают, что это действительно помогает им общаться. И я даже видела пару кошечек, которым тоже так давали кнопки, и они тоже что-то там делали.
1: У меня, конечно, за скобками море вопросов о том, что думаешь о будущем, что там в Штатах, что там в Австралии, что с миром вообще, не грядет ли нам вообще какой-то бесславный конец. Но я думаю, что уже завершая наш разговор, ты можешь сказать что-то такое казахстанцам, которые живут в Алматы, в Астане и в Актау.
0: Ну, я хотела бы вот, завершая, как бы возвращаясь к первой теме, о которой мы говорили, о когнитивных искажениях, я хотела бы сказать, что одно из самых распространенных когнитивных искажений в современном мире – это наша тенденция обращать внимание на негативные новости, и тенденция этих негативных новостей распространяться гораздо быстрее, чем позитивных. И есть у нас, как у людей, как бы такая невольная направленность именно обращать внимание на этот негатив. Но я хотела бы напомнить всем, что жизнь на Земле неуклонно улучшается. И согласно научным данным, мы знаем, что у нас стремительно уменьшается количество людей, у которых нет доступа к еде, чистой воде, к крову над крышей над головой. У нас улучшаются стабильно показатели, которые действительно важны для нашей повседневной жизни. Не обращая внимания на раздутые экономические показатели в каких-то вопросах, мы можем просто говорить о том, что жизнь все равно улучшается, и об этом стоит помнить. Напоминать себе хотя бы время от времени, что не обязательно верить той выборке негатива, которую мы видим в новостях, и можно помнить о том, что жизнь все равно идет вперед.
1: Пока мы недовольны жизнью, она проходит. Это сказал один Ясин, когда-то российский.
0: Да.
1: Я вообще не очень запоминаю фразы, но вот эту почему-то запомнила. Да. Дорогая Камиля, спасибо тебе большое. Я думаю, что наши радиослушатели, почти все, получили огромное удовольствие от того, что ты рассказывала. И я тебе желаю очень больших успехов в твоем научном труде. И мы еще после окончания передачи пообщаемся.
0: Обязательно. Спасибо большое, Женя Яхияевна, за оказанную честь.
1: Спасибо.
0: Поучаствовать.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тех ребят и талантов.
4: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.